0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о возможной передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА. Следует из документа, размещенного на портале опубликования правовых актов. Согласно указу, бизнес может быть передан под временное управление государства, если он не обеспечивает безопасность объектов критической инфраструктуры, создает угрозу их работе, неэффективно защищает их от атак дронов или несвоевременно восстанавливает. В документе указано, что решение о введении временного управления будет принимать правительство на основании поручения президента. В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейным предлагается считать микропредприятие, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для ИП в общем деле должны быть заняты как минимум два члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Такие компании предлагают включить в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки. В МВД назвали два места концентрации ДТП в Перми. Первое место – это пересечение улиц Ленина и Попова. Здесь зарегистрировано 4 ДТП за последние полгода, преимущественно наезды на пешеходов, в которых пострадали 4 человека. Второй перекресток опасный – это пересечение Юрша и Уинской. 5 ДТП – также преимущественно наезды на пешеходов, сообщили РБК Пермь в ГУ МВД по Прикамью. В Перми в сентябре откроются новые визит-центры в Серебрянском парке и парке Каменских. В визит-центре Серебрянске посетители познакомятся с наследием лесовода Валентина Миндовского и историей озеленения Перми. Пространство станет не просто выставочным залом, а настоящей площадкой для экологического просвещения, где территория дополнена наглядными примерами. Живые растения тоже станут частью экспозиции. Визит-центр Данилиха будет ориентирован на самообразование в сферах охраны природы, локального краеведения, гидробиологии и урбанистики. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сейчас в Перми плюс 15 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
1: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Середина недели, 26 августа на календаре. И по погоде все более-менее, между прочим. Солнце светит, да, выглядывает из-за туч. До плюс 20 градусов сегодня и возможен небольшой дождь. Вчера, кстати, прогноз обман был. Было написано с утра пораньше, что весь день дождь, а весь день было, в принципе, более-менее. Я к тому, что и сегодня вполне возможно тоже будет все не так плохо, как кажется на первый взгляд. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
0: 7 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Альфа. На дорогах свободно сейчас в Перми. Через полчаса будет очередной выпуск дорожный. Там посмотрим, что изменится. В ближайшее время на Радио Альфа. Гороскоп Луна календарь носится все в свет. Оказывается, на кофейной гуще можно не только гадать, но и делать спортивную одежду.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Слушайте, радио Альфа, 7 часов 14 минут. Луна, кстати, последние дни впечатляет, потому что вот-вот и будет полнолуние. Сейчас, видимо, 96% находится в знаке Водолея. По мнению астрологов, 14-й лунный день хорош для сосредоточенной работы и завершения дел. А вот уже 15-й день связан с повышенной эмоциональностью, поэтому во второй половине дня рекомендуется не принимать решений сгоряча и избегать конфликтов. Так и сделаем. Но прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
1: Радио Альфа.

0: песне есть такие строчки: «День прошел незаметно, и я на улице опять». Так произойдет сразу же после того, как закончится ваш рабочий день. А пока настраиваемся, собственно, на все дела, какие у вас там есть. 7 часов 20 минут вы слушаете «Радио Альфа» и «Дайджест мировых событий» от Кати Григорьевой прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо. А на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета. И серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
1: Радио Альфа.

0: 7:32, вы слушаете Радио Альфа. У нас здесь каждые полчаса выпуск новостей. Вот сейчас очередной от Полины Поповой «С пылу жару».
1: Здравствуйте. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках. Приказ Минпросвещения вступает в силу в День знаний. В Перми продолжается реконструкция здания на улице Акулова, 4, под современную гостиницу. Готовность объекта составляет уже 85%. Продажи электрокаров в России бьют рекорды. За первые 7 месяцев этого года россияне купили больше 6 тысяч новых электрокаров. Это на 9% больше, чем годом ранее. Еще заметнее рост у гибридов. Их продажи взлетели на 80%. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Гудвин». Сейчас в Перми плюс 15 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим, это Дайда, работа 2021 года, песня называется «Хантер». Сегодня 26 августа на календаре и отмечается День благодарности собаке. Раз праздник, значит, должен напомнить о собаках, которые ждут хозяев в приютах, а также животных, работающих вместе с человеком. Международный день актера. Неофициальная история. Тут же вспоминается фраза «Весь мир театр, а люди в нем актеры». Шекспир. Все знают. Кстати, полная фраза звучит так в переводе Щепкиной «Куперник». «Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы и уходы. И каждый не одно играет роль. Семь действий в пьесе той». Ну, раз сегодня Международный день актера, почему бы и не поактерствовать и не вспомнить вот такие замечательные строки. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про древних людей и про то, кто этих древних людей исследовал.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
4: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Начинают копиться машины на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы на Стахановской от снайперов, до Мира и на Ласвинской от магистральной до Маршал Рыбалка.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 48 минут, время Пермское, и сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 26 августа на календаре. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1903 года швейцарский археолог-самоучка Отто Хаузер нашел отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Он вел раскопки на юго-западе Франции в Дордоне в пещере Кроманьон, уже известной науке. Первые захоронения древних людей там нашли еще в 1868. Хаузер обнаружил мужчину, который жил примерно 28 тысяч лет назад. Находку назвали «Человек из Дордони». Отто Хаузер был торговцем-антиквариатом, очень увлеченным древностью. Он нанимал бригады для масштабных раскопок и сделал несколько важнейших открытий. Самое знаменитое – скелет подростка неандертальца в 1908. Сегодня известно, что неандертальцы нам не предки, а кроманьонцы, по сути, это мы. Но тысячи лет назад два вида жили параллельно и скрещивались. В геноме современного человека находят до 4% неандертальской ДНК.
4: Радио «Альфа».

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Росфинмониторинг заявил о том, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян, сообщает ТАСС. Изменения вступят в силу 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карт МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банке. Школьникам с 1 сентября запретят пользоваться телефонами на уроках. Приказ Минпросвещения вступает в силу в День знаний. Исключениями станут случаи угрозы жизни и здоровью учеников и сотрудников школы, а также другие экстренные ситуации. На переменах школьники могут пользоваться гаджетами, но уже в соответствии с правилами, которые установит сама школа, уточнил министр Кравцов, пишет ТАСС. С начала этого года на железной дороге в Перми зафиксирован значительный рост случаев опасного увлечения подростков зацепингом. Сотрудники магистрали и транспортной полиции выявили более 70 нарушителей. Это в 6,5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Тогда их было 11. Со всеми подростками и их родителями.

0: провели беседы. Экстремальное хобби уже привело к трагическим последствиям. Трое несовершеннолетних в Прикамье получили травмы, один погиб. Все несчастные случаи произошли в Пермском крае, который также лидирует по количеству правонарушений – 42 факта. В Свердловской области зафиксировано 27 зацеперов, в Тюменской области – только 2. В Прикамье в конце августа возможен снег. Пермский гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды из-за влияния атлантического циклона. Вторжение холодного воздуха ожидается в четверг, 27 августа. До этого ожидаются дожди в среду. Они будут сильными в северной и восточной частях региона. Пик похолодания придется на пятницу, субботу, 28-29 августа. Температура ожидается на 5 градусов ниже нормы. Днем около 10 градусов, в дневные часы 30 августа установится тренд на потепление. Доллар сегодня 84,46, евро 98,51. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». Сейчас в Перми плюс 15 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8:12 в Перми. Сейчас сделал кое-какой скриншот на своем смартфоне. И оказывается, таким образом мы стираем себе память. Друзья, вот так история. Об этом подробнее в новостях со всего света через 10 минут. Ну, а в ближайшее время будет еще дорожная информация.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемиром. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+.
7: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
8: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: Перемь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
10: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Дорожная информация на радио Альфа. 8:16 в Перми. Если верить Яндекс.Картам, то в городе сейчас все спокойно достаточно. На Стаханской улице от Снайперов до улицы Мира время проезда 4 минуты. На Ласвинской от Магистральной до Маршала Рыбалка 3. И на Пушкина немного копится транспорт от Комсомольского проспекта до Сибирской. А общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10, возможно.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Если бы не было Кати Григорьевой, мы бы не знали бы всех этих удивительных историй. На 104.1 FM, дайджест мировых событий, 8 часов 20 минут.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингентонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетом освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ООО «СЗ Осадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте нашей.

0: все просто. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
2: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дивный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Перми полдевятого. В ближайшее время поговорим о погоде, а сейчас выпуск новостей. Спонсор Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках. Приказ Минпросвещения вступает в силу в День знаний. В Перми продолжается реконструкция здания на улице Акулова, 4, под современную гостиницу. Готовность объекта составляет уже 85%. Продажи электрокаров в России бьют рекорды. За первые 7 месяцев этого года россияне купили больше 6 тысяч новых электрокаров. Это на 9% больше, чем годом ранее. Еще заметнее рост у гибридов. Их продажи взлетели на 80%. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сейчас в Перми плюс 15 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Название, конечно, интересное. У группы «На три двери ниже» переводится вот так дословно на 104.1 FM. Напомню вам, сегодня 26 августа на календаре среда, и сегодня отмечает 69-летие доктор Албан, шведский певец нигерийского происхождения, исполнитель хита «It's My Life». Частенько у нас звучит. 59 лет исполняется Олегу Токтарову, актеру и спортсмену, первому чемпиону UFC из России. А еще отмечает свой день рождения Макалей Калкин. Ему 46 лет. Все мы помним его роль Кевина из фильма «Криса Коламбуса». Кстати, вспомнилось. «Один дома». Впереди исторические факты, и героиней выпуска станет человек, который буквально олицетворяет такие слова, как альтруизм и милосердие. Это мать Тереза. Через 7 минут подробности.
1: Реклама. Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Дорожная информация на радио Альфа. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. На Стахановской улице достаточно много машин, аж с Космонавтов до улицы Мира будет ехать 10 минут. На Локомотивной потратите 7, от Фридрих-Энгельса до площади Гайдара, на Борчанина, Тропаловская до улицы Луначарского будете ехать 5 минут.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альф всегда хорошая музыка. 8 часов, 50 минут. И прямо сейчас для вас альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным, мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден. Создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями.

0: Прикамье зафиксировали рост продаж средств для лечения никотиновой зависимости. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет невероятный вопрос, и у меня для вас есть пригласительные билеты в «Синема 5», «Аймол», «Эспланада». Давайте посмотрим, что там сейчас показывают. Итак, на правах рекламы. Смотрите, фильм «Последний богатырь», «Колобок 6+», да, тот самый «Колобок», друзья, которому пришлось буквально сражаться с героями других вселенных, которые прыгают по домам с помощью паутины. Так вот, подлинная история самого харизматичного жителя Белогории и вселенной «Последнего богатыря» Колобка. Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
7: 0+. Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно. И еще многое другое.
7: Записываемся.
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
9: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
10: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомое». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя в наличии, без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа» скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
11: ИП «Мызинка» Анна Сергеевна. УГРНП 325-595-84-085-62.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
0: На радио «Альфа» время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
13: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
14: «Попов-бани.ру»

0: 9:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанк ввел для российских банков переходный период сроком полгода на обеспечение платежей с единым QR-кодом. В течение этого срока регулятор не будет применять санкции, такие как штрафы и ограничения к операторам. Предполагается, что после у банков уже должна быть техническая возможность проводить платежи с использованием универсального QR-кода. С сентября вступает в силу закон об обязательном внедрении такой технологии. В Пермском крае власти применяют специальное ПО для анализа сообщений в соцсетях, которые содержат признаки угроз и деструктивных действий. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, сейчас широко применяется специализированная поисковая система SEOS. Она показала высокую эффективность при выявлении сторонников скулшутинга. Это стрельба в школах участников радикальных организаций, несовершеннолетних с признаками суицидального поведения, а также лиц, распространяющих запрещенные вещества и деструктивную информацию. Кроме этого, в Пермском крае реализован пилотный проект «Сигнал». Он представляет собой систему оперативного оповещения о явных деструктивных событиях, выявленных при анализе публикаций в социальной сети ВКонтакте. Вся собранная информация анализируется оператором и при наличии подтвержденных угроз или рисков передается для организации проверок и профилактической работы, пишет текст. В Перми объявлен открытый аукцион по капитальному ремонту путепровода по улице Промышленной, 127. В индустриальном районе начальная цена контракта 176 миллионов рублей. Приступить к работам требуется 20 сентября, а завершить до сентября 27 года. Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит обустроить временные проезды на время производства работы, отремонтировать опоры, перестроить мостовое полотно, инженерное коммуникации, установить новые ограждения. Общая длина участка работ составляет 200 метров. Жители Прикамья едят недостаточно ягод и фруктов. Таковы данные Пермстата. В Пермском крае реальный уровень потребления фруктов и ягод не достигает рекомендованных врачами значений. Пермстат при помощи выборочного обследования выяснил, что до нормы в 100 килограммов в год пермяки не допирают около трети. При этом сельские жители опережают горожан. Они съедают примерно 69 килограммов в год, а городские 65. Врачи отмечаю, что за сутки нужно съедать около килограмма овощей и фруктов. Доллар сегодня 83.28, евро 97.43. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Перми, по данным метеосервисов, плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:07, время Пермское. Вы слушаете радио Альф. Как всегда, у нас в часе с 9 до 10 проходит игра «Невероятный вопрос». И сегодняшний день, конечно же, не исключение. Напомню вам, что разыгрываю пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5», «Аймол», «Эспланада». Итак, внимание, вопрос. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. Где у некоторых режим установлен раз и навсегда? Так, давайте еще раз. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. Где у некоторых режим установлен раз и навсегда? Есть одно условие сегодня, по одному варианту принимаю. То есть вот какой-то у вас один вариант есть, позвонили, сказали, все. И вот таким образом, вполне возможно, дойдем до верного. Может быть сразу, а может быть и нет, все зависит от вас. 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: Ноль плюс. Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
10: ИП «Мазиенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
11: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-694-783-57.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Сейчас плотное движение на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Мира от Советской Армии до Карпинского, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Здесь время проезда 7 минут.
13: Радио «Альфа», 104.1 FM.
14: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: утекай.
1: 9:13. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос в самом разгаре. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. С помощью этого надежного средства связи я и принимаю ваш ответ. Сегодня, правда, по одному. Вот такое условие есть. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру, где у некоторых режим установлен раз и навсегда. Ну, по-моему, все просто. Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте. Ну, мой вариант самый очевидный, на мой взгляд, хотя не назвать его невероятным, это кондиционер автомобиля.
1: Угу. Выставить температуру. Кстати, не у всех можно выставить температуру там. Есть только синяя зона и красная. Вот и крути вот эту штуку. Прекрасный ответ, но не тот.
2: Нет.
1: Не про то.
2: Жалко. Ладно, да. Удачи. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо за звонок. Очевидный, да не очевидный, получился вариант, но вам спасибо за звонок, конечно же. Напомню, номер телефона 257-0107. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. Где там?
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Авен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать. Просто подождите.
3: Радио Альфа.

0: 9:18, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Нередный вопрос продолжается. Он звучит так. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. Вот был вариант ответа предыдущий. Кондиционер в автомобиле. Мне кажется, я вот не сказал просто нашему слушателю, но там мы регулируем температуру действительно часто. Просто оставил и все. Это не наш вариант. То жарко, то холодно, то на полградуса, то на 0,1 градуса надо поменять. В общем, все слишком индивидуально. Напомню вам, по одному варианту принимаю от вас. Где у некоторых режим установлен раз и навсегда? Здравствуйте, ваш вариант.
1: Доброе утро, холодильник.
0: Холодильник. Так, интересно. Каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. Вы регулировали или нет?
1: Нет, никогда. Я знал, что там она разная была, но никогда даже не знаю, как это делать.
0: Вот, кстати, да, это вот интересно. Люди вообще-то производят холодильники, там что-то можно отрегулировать. А каждый четвертый из нас это не делает. Это холодильник, правильно? Это я вас поздравляю. Вот так.
1: Все. Спасибо.
0: Да, все просто сегодня. А вы помните, какая там хотя бы температура? Вот холодильная камера и морозильник.
1: У меня плюс 5 и минус 20.
0: Ну, да, примерно вот так оно и держится, собственно, и ничего мы там не меняем. Пойдет и так. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Добрый день, Павел.
0: Павел, вам в подарок пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Сегодня у нас экспресс-игра, назовем это так. Поэтому, Павел,
1: минус 5 и минус, извините, минус 5, да, плюс 5 и минус 18. Ошибся чуть-чуть.
0: Ага, вот точно, проверили. Ну, кстати, это тоже средний параметр, я сейчас вот изучила, как раз-таки минус 18 градусов – это то, что нужно. Минус 24 – это для быстрой заморозки, если необходимо что-то вот прям быстро-быстро заморозить. Павел, расскажите, где вы сейчас находитесь? Ну, судя по всему, дома, раз вы провели холодильник. Чем занимаетесь? И пару добрых слов можно передать.
1: Собираюсь завтракать всем с окончанием лета.
0: Да.
1: Не знаю, привет. К сожалению, лето заканчивается. Так. Почти как холодильник.
0: Ага. Немножко у вас пропала связь. Закончилось и лето, и закончилась связь. Вот. И что там в холодильнике?
1: Почти как в холодильнике в пятницу. Обещаю. 5 градусов ночью. Ужас.
0: Точно. Но я, кстати, видел новость, что еще будет тепло. Да обязательно будет то самое бабье лето. Ну а сейчас напомню вам о нашем спонсоре на правах рекламы. В кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компании.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Национальная федерация производителей кофе «Колумбия» презентовала линейку технологичной спортивной одежды, ткань которой на 40% состоит из переработанной кофейной гущи. Кофейные микрочастицы вплавляются в нити из пластика и дают одежде невероятные свойства. Она поглощает запах пота в 3 раза лучше обычного хлопка, после стирки высыхает в 2 раза быстрее, почти полностью блокирует вредные ультрафиолетовые лучи и снижает температуру кожи в жару на 1-2 градуса. При этом одежда вообще не пахнет ни капучино, ни эспрессо. А на ощупь напоминает мягкий премиальный трикотаж. Ткань из кофе бывает разного цвета. И серая, и зеленая, и черная, и белая. Но вот что произойдет, если на такую белую футболку пролить свой горячий утренний кофе, пока не сообщается.
2: Радио Альфа.

0: 9:31. Время Пермское. На радио Альфа Новости. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае власти зарезервировали 250 миллионов рублей для помощи предпринимателям, которые пострадали от пожаров на складских помещениях «Wildberries» и «Озон». Как сообщил губернатор, краевая микрофинансовая компания сможет направить эти деньги на краткосрочные займы для предпринимателей, которые помогут пополнить оборотные средства, закрыть кассовые разрывы, закупить сырье. В Перми на правой половине нового путепровода по шоссе космонавтов начали укладывать асфальт, также монтируют ограждения, асфальтируют подходы к сооружению. Открыть движение по правой части путепровода на шоссе космонавтов планируют в сентябре. В России готовят новый ГОСТ для электронных дорожных знаков и информационных табло. Проект разработал Российский дорожный институт. Документ объединит требования к таким устройствам и сделает информацию на них более заметной и понятной для водителей. В частности, табло запретят мерцать, показывать анимацию, а яркость табло должна автоматически меняться в зависимости от освещения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми, по данным метеосервисов, плюс 17 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. Сегодняшний невероятный вопрос был посвящен температурному режиму в холодильнике. Оказывается, каждый четвертый из нас никогда не регулировал там температуру. И вот информация такая. В морозильной камере оптимально должно быть минус 18 градусов. Минус 24 можно выставить, если вам необходимо быстро заморозить свежие продукты. Но лучше больше суток не держать, иначе большой расход электроэнергии. В холодильной камере держится от плюс 2 до плюс 4 температура, а вот плюс 5, если выше уже, то вполне возможно, что-то может испортиться. Так что вот, запомните, проверьте, так ли это. Ну, я вот, например, вообще ничего не менял, как производитель выставил, так и работает. Вроде никаких проблем нет. Я думаю, вы сделали так же. Через пару минут дорожная информация и исторические факты.
1: Реклама. Эх, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: улица Репина, 2.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
3: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
2: Брюки купи себе.
3: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООГБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Second Hand» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Second Hand». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
8: 9 часов 44 минуты. На радио «Альфа» дорожная информация. Общая загруженность дорог оценивается 4 балла из 10 по версии «Яндекс.Карт» на улице Локомотивной. Сегодня, кстати, достаточно много машин, как тут прям медленно. От Фридрих-Энгельса до площади Гайдара время проезда 18 минут на данный момент. Вдоль Скорпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы время проезда 5 минут. На Стахановской тоже 5, от Снайперов до Мира.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Тап-тампинг, Чамба-вамба. Привет из 98 года, FIFA World Cup. Да, именно там звучала эта песня. Именно оттуда она обрела свою популярность. Группа, кстати, распалась в 2012 году, а сам трек 97 года. Вы слушаете Радио Альфа, сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой, 26 августа, на календаре. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1903 года швейцарский археолог-самоучка Отто Хаузер нашел отлично сохранившийся скелет кроманьонца. Он вел раскопки на юго-западе Франции, в Дордоне, в пещере Кроманьон, уже известной науке. Первые захоронения древних людей там нашли еще в 1868. Хаузер обнаружил мужчину, который жил примерно 28 тысяч лет назад. Находку назвали «Человек из Дордони». Отто Хаузер был торговцем-антиквариатом, очень увлеченным древностью. Он нанимал бригады для масштабных раскопок и сделал несколько важнейших открытий. Самое знаменитое – скелет подростка неандертальца в 1908. Сегодня известно, что неандертальцы нам не предки, а кроманьонцы, по сути, это мы. Но тысячи лет назад два вида жили параллельно и скрещивались. В геноме современного человека находят до 4% неандертальской ДНК.
4: Радио «Альфа».

Один из пермских операторов АЗС вновь изменил режим работы своих заправок. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале середины часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и один из автопроизводителей изобрел велосипед, да, и встроил подушку для головы прямо в кресло. Как это работает через 10 минут? Ну, а сейчас предлагаю послушать суперромантичного Кенни Джи.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минюст России запустил реестр осужденных релокантов. Пока список работает в тестовом режиме, и там нет данных реальных людей. Предполагается, что на сайте в открытом доступе будет содержаться информация с персональными данными мигрантов, которые уклоняются от ответственности. Владимир Путин, напомню, в начале августа подписал соответствующий закон, разрешающий ведение такого реестра. Российский топливный союз предложил продлить после 1 сентября полный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, пишет «Коммерсант». Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Новаку. По оценке участников рынка, действующие ограничения помогли сохранить практически бесперебойные продажи дизеля на АЗС. Как пишет «Коммерсант», независимые заправки по-прежнему сталкиваются с ограниченной доступностью топлива, а закупочные цены остаются существенно выше биржевых. С начала года на электронные трудовые книжки перешли 37 тысяч жителей Прикамья. Всего с 2020 года такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Отмечается, выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуется сохранить, поскольку в ней могут содержаться сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. За первое полугодие этого года санатории Прикамья приняли более 75 тысяч гостей. Несмотря на небольшое сокращение турпотока на 0,3%, доходы здравниц выросли на 15%. Теперь они составляют 2,5 миллиарда рублей, сообщили аналитики сервиса санатории РФ. По объему доходов Пермский край занял третье место в Приволжском федеральном округе. Мировой уровень рождаемости в этом году впервые в истории упал ниже уровня воспроизводства, говорится в исследовании, пишет РИА Новости. Авторы проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. В 219 из них обнаружили тенденцию к сокращению рождаемости. Она все сильнее затрагивает государства с низким и средним уровнем дохода, в том числе Таиланд, Мексику, Колумбию. Доллар сегодня 84,46, евро 98,51. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10.10. Время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. А вы знали, что сегодня последний день метеорологического лета? То есть это дата, когда среднесуточная температура в последний раз устойчиво превышает плюс 15 градусов, после чего уходит вниз и уже не возвращается к этому порогу надолго. Ну что ж, как говорится, поживем-видим. Но сегодня прекрасное утро. Ни жарко, ни холодно. В общем, то, что надо.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: У кого-то из нас наверняка в багажнике валяется плюшевая подкова для шеи. Возможно, когда-то в дальней поездке она пригодилась. Но, согласитесь, не всегда эта подушка реально помогает, а в салоне хорошего автомобиля не всегда выглядит эстетично. В том числе поэтому General Motors запатентовали встроенную систему поддержки шеи прямо в автомобильное кресло. Это надувной модуль, скрытый в верхней части спинки. При активации система подает воздух, подушка разворачивается наружу, обеспечивая опору для шеи и плеч. Но это не просто надувной мешок. Внутри установлен складной веерный каркас. Патент жестко регламентирует безопасность. Во время движения для водителя эта функция заблокирована, чтобы он сохранял правильную осанку и банально не заснул от удовольствия. А для пассажиров система доступна в любой момент поездки. Признайтесь, вы уже представили, как откидываетесь назад, а машина сама заботливо обнимает вашу уставшую шею.
1: Радио Альфа.
0: Ученые выяснили, что скриншоты методично стирают нашу память. Как это происходит? Об этом расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто! Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, плей в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
3: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
4: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
3: Там можно паять и программировать?
4: Конечно. И еще многое другое.
3: Записываемся.
4: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
5: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Золотые хиты на радио Альфа, но в эфире не только музыка, но еще и есть интересная информация. Катя Григорьева как раз сейчас о ней. 10 часов 21 минута, время пермское.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скриншоты методично стирают нашу память. По крайней мере, так утверждают ученые из Бингемтонского университета. Логика нашего мозга проста, но коварна. Как только мы нажимаем на смартфоне комбинацию кнопок, чтобы сохранить рецепт, адрес или важный документ, внутри срабатывает триггер. Все сделано, информация в безопасности. В этот же момент мозг полностью отключается от процесса запоминания. Причем мы забываем не только саму картинку, но и контекст. Например, где и зачем мы ее нашли. Раньше считалось, что такое делегирование памяти гаджетам освобождает ресурсы для других интеллектуальных задач. Но новые данные неумолимы. Никаких компенсаторных бонусов для мышления мы не получаем. Мы просто добровольно устраиваем себе провалы в памяти. Вывод исследователей такой. Хотите что-то действительно запомнить? Посмотрите на объект хотя бы полминуты, вникните в суть, а еще лучше запишите ключевые тезисы от руки. Не превращайте свой смартфон в кладбище нечитаемых скриншотов и берегите свои нейронные связи.
1: Радио Альфа.

0: 10 часов 29 минут в Перми. Сейчас на радио Альфа новости представляет выпуск Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае власти зарезервировали 250 миллионов рублей для помощи предпринимателям, которые пострадали от пожаров на складских помещениях Wildberries и Озон. Как сообщил губернатор, краевая микрофинансовая компания сможет направить эти деньги на краткосрочные займы для предпринимателей, которые помогут пополнить оборотные средства, закрыть кассовые разрывы, закупить сырье. В Перми на правой половине нового путепровода по шоссе космонавтов начали укладывать асфальт, также монтируют ограждения, асфальтируют подходы к сооружению. Открыть движение по правой части путепровода на шоссе космонавтов планируют в сентябре. В России готовят новый ГОСТ для электронных дорожных знаков и информационных табло. Проект разработал Российский дорожный институт. Документ объединит требования к таким устройствам и сделает информацию на них более заметной и понятной для водителей. В частности, табло запретят мерцать, показывать анимацию, а яркость табло должна автоматически меняться в зависимости от освещения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 10:38 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. На 104.1 FM продолжается конкурс «Счастливый номер 12+». И до конца этой недели мы разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку «Радио Альфа». Чтобы стать победителем после 5:00 вечера, по сигналу Димы Рожкова отправляйте «Иду на вечеринку» в «Макс Радио Альфа» по номеру, внимание, 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. 28 августа Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00, 18+. Через 7 минут исторические факты. Героиней выпуска станет мать Тереза.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой. Квалифицированный тренерский состав. Олимпия. Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: Только

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Без 15.11, вы на волне 104.1 FM. Сегодня на календаре 26 августа, и сейчас о знаковых событиях и о людях, что оставили свой след в истории. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 августа 1910 года родилась католическая монахиня, чье имя стало нарицательным – мать Тереза. Агнес Гонджи Баяджио, так ее звали при рождении. Выросла она в городе Скопье, нынешней столице Северной Македонии. Семья албанцев-католиков была очень набожной. В 18 Агнес уехала в Ирландию, вступила там в орден и приняла монашеское имя Тереза. А прославилась она в Калькутте, куда ее направила церковь. Там она провела большую часть жизни, открыла свой орден. Создавала приюты для умирающих, сиротские дома и передвижные клиники. Мать Тереза стала символом милосердия 20 века. Она лауреат Нобелевской премии и причислена к лику святых. Ученые часто пытаются объяснить склонность человека к альтруизму – феномен матери Терезы. Так, в начале 2000-х исследователи медцентра университета Дьюка, сканируя мозг испытуемых методом МРТ, установили, что у альтруистов есть участок в районе верхней и нижней височной борозд, который активируется сильнее, чем у эгоистов. В 2016 году ученые университета Цюриха выяснили, что у альтруистов больше объем перемычки между височной и теменной долями.

Сколько школ, детских садов и учреждений доп. Образования откроют свои двери в Перми 1 сентября? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Не скучной вам среды. Помните о том, что сегодня последний день метеорологического лета. Потом похолодает, по всей видимости. Далее Ирина Плотникова, но прямо сейчас послушаем с вами Роберта Майлса.

0: 85%. Сейчас завершают монтаж фасада, пуск и наладку лифтов. Также в гостинице идут отделочные работы, устанавливают двери и внутренние перегородки. Монтируют инженерные сети. Размер туристического налога для гостей Перми из других регионов вырастет в 5 раз. Ставку будут постепенно повышать вплоть до 2029 года. Такое решение приняли депутаты. В 2026 году ставка останется прежней – 1%. В 2027 году ее поднимут до 3%, в 2028 – до 4%. Начиная с 2029 будет действовать ставка 5%. Препараты от никотиновой зависимости начали скупать пермяки. С января по июль жители региона потратили на них 80,5 миллионов рублей. Это почти на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основную долю российского рынка сохраняет линейка Никоретте. На этот бренд приходится почти 75% всех расходов потребителей в стране. Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний запретила в своих чартах музыку, полностью сгенерированную искусственным интеллектом. При этом в чарты будут допущены треки, которые в основном созданы человеком и не вызывают опасений относительно накрутки прослушиваний или манипуляций с чартами. На этом пока все новости. Доллар 84,46, евро 98,51. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 20 градусов.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
1: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка — это Future X на радио Альфа 104.1 FM. Серединка на половинку. Сегодня 26 августа, среда, и уже по протоптанной дорожке мы движемся навстречу своим новым успехам. Пусть все, что задумали на сегодня, обязательно исполнится, а музыка радио Альфа вам будет отличным помощником. В ближайшие минуты без перерыва группа 30 февраля. Послушаем Сандру, впереди Дермот Кеннеди, и через пару минут Алена Свиридова.
1: Реклама.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
2: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры M-Sculpt. Улучшайте фигуру с помощью процедуры M-Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+.
5: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.show.
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
8: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
9: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Всегда хорошая музыка, Моби на радио Альфа. Продолжит музыкальный час новый хит от Селин Дион. Пока новости с кратким обзором, Полина Попова.
1: Здравствуйте. США и Иран согласовали прекращение огня, сообщают пакистанские и иранские источники РИА Новости. Договоренность предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе и, как утверждается, о решении будет объявлено в ближайшие дни. В Перми гостиница на месте в Киу готова на 85%. Сейчас завершают монтаж фасада и пусконаладку лифтов. Также в гостинице идут отделочные работы, устанавливают двери, внутренние перегородки, монтируют инженерные сети. Пермский приют «Матроскин» впервые за 11 лет работы приостановил прием кошек. Причиной стали накопившиеся финансовые трудности. НЛО заметили в небе пермяки. Так подумали многие, но это была всего лишь группировка спутников Starlink компании SpaceX. Они выходили на свою устойчивую орбиту и были видны над Уралом. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня облачно, с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: И пусть все-таки чаще вам приходится благодарить сердце за ту любовь, которую оно дарит, и за то, что в целом умеет любить. Юлия Савичева только что на Радио Альфа. Далее Мадонна, Доктор Албан и Элтон Джон. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Ай, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
9: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
11: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
14: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
13: Брюки купили себе.
14: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
13: Брюки купи себе.
15: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
16: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
17: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Изначально Мадонна записала эту песню для саундтрека к своему фильму «Мы», а после уже включила ее в альбом 2012 года. Завершается золотая коллекция, а финалем час инструментальной музыки. Это будет «Фидель Уикед», спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: общей тенденции. Более того, эксперт допускает дальнейшее усиление ограничений в отношении российских цифровых сервисов. Пермь в конце августа ждет ставший традиционным фестиваль современного искусства «Просвет». Фасады зданий уже в пятый раз станут полотном для масштабных видеопроекций и инсталляций. Программа фестиваля объединит несколько площадок, включая завод Шпагина, Пермскую государственную художественную галерею и Пермское государственное хореографическое училище. Главным экраном станет фасад Пермского театра оперы и балета. Помимо визуальной программы, гостей фестиваля «Просвет» ждут фудкорт и образовательная программа, где пройдут встречи с художниками, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городской культуре. Москвичка отдала телефоны мошенникам более 75 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции. Пострадавшая работает системным аналитиком. Аферисты связались с женщиной в мессенджере и представились сотрудниками банка и силовых структур. Они заявили, что от ее имени якобы оформили доверенности, а деньги на счетах находятся под угрозой. Чтобы сохранить накопление, москвичку убедили снимать средства и передавать наличные курьерам. Так продолжалось несколько дней, после чего женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеволог». 27 августа, в четверг, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью и завтра днем плюс 12-13 градусов.
1: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
1: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
1: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
4: Несмотря на то, что половина рабочего дня уже осталась позади, мы продолжаем держать курс на день с вдохновением. Тем паче у нас в ближайшие 20 минут только музыка, дневная романтик-коллекция. Сегодня с нами Ванатек и Эннели, Скорпион с хитом «Still Loving You». Послушаем «Елку», впереди «Байк Андиос» и Робби Уильямс на радио «Альфа» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Вы на ТЭК Эннели, на Радио Альфа, в пятерке лучших песен о любви. Плюс 20 градусов сейчас в нашем городе, и уже завтра, увы и ах, ожидаем вторжения холодного воздуха. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей, а уже через пару минут на Радио Альфа. Touch and go.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270 0715.
9: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Touch and Go» на радио «Альфа». В Перми половина второго, и сегодня 26 августа. О событиях дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Слова президента Финляндии Александра Стуба о разумности ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries могут вызывать только удивление. Как пишет РТ, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки, как пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,5% по сравнению с концом прошлого. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. О таких результатах исследования Академии социальных технологий пишет «Известия». Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 27 августа, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. И ночью, и завтра днем плюс 12, плюс 13 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: До чего же дошла техника? Российские космонавты посмотрели на орбите фильм пермского режиссера Сергея Климова. Картина под названием «Эврика» рассказывает об инженере и преподавателе и его ученице, пермской школьнице, которая отправила свои научные эксперименты с бактериями в космос с Байконура. Что касается кино, уже завтра, 27 августа, в Перми открывается юбилейный 5-й фестиваль «День кино». И завтра в киноцентре «Кристалл» в 19:00 состоится спецпоказ фильма «День рождения Сидни Люмита» 16+. А сразу после просмотра фильма обсуждение с его режиссером Раулем Гейдаровым. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. Нас ждут Сара Коннор, Джо Кокер и «Статус-кво».
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16-18+.
3: С 27 по 30 августа фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
4: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
5: 0+.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
9: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
10: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
9: Там можно паять и программировать?
10: Конечно. И еще многое другое.
9: Записываемся.
10: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сара Коннор на радио «Альфа» в золотой коллекции. И в завершении часа невероятно красивая фортепианная музыка. Через пару минут Александр Почебезян.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.

0: торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Люби, купи себе.
0: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 2 часа дня с новостями среды Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России готовят новый ГОСТ для электронных дорожных знаков и информационных табло. Проект разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт. Документ должен объединить требования к таким устройствам и сделать информацию на них более заметной и понятной для водителей. В частности, табло запретят мерцать и показывать анимацию, а их яркость должна автоматически меняться в зависимости от освещения. В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь идет о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении доп. Субсидий производителям зерна. Данные привели в министерство по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федором Дерекой. В Минсельхозе подчеркнули, что этот субъект входит в число ведущих регионов экспортеров продукции АПК. Основу поставок составляют пшеница, подсолнечные рапсы, рапсовое масло, кукуруза и сахар. Минпромторг предложил создать в стране специализированные ювелирные промышленные кластеры с льготным налоговым режимом. Такая мера содержится в проекте.

0: Израиль. Мировой уровень рождаемости впервые опустился ниже уровня воспроизводства населения. Как сообщает News.ru со ссылкой на американских аналитиков, в этом году показатель составляет чуть более 2 детей на одну женщину. Речь идет об уровне, при котором новые поколения уже не могут полностью заменить предыдущие. Если такая тенденция сохранится, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек в 56 году, после чего начнет сокращаться. При этом оценки ООН отличаются. По последним официальным прогнозам организации, население планеты продолжит расти примерно до 10 миллиардов человек и достигнет пика только в середине 80-х годов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 27 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, плюс 12, плюс 13 градусов и ночью, и завтра днем.
2: Реклама.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио Альфа.

Джессика Джей на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Как раз-таки под хиты 90-х сегодня будем танцевать на речной прогулке. Прогулочный трамвайчик отправляется в 19.00. Вечеринки от Радио Альфа 12+, по средам еще в сентябре. По крайней мере, три первых среды точно. Ну а сегодняшнее уже совсем скоро, через несколько часов. 14.11 в Перми. С вами Ирина Плотникова. Доброго продолжения дня. Далее на Радио Альфа Адриана Челентана. Оливия Дин и через пару минут Леонид Агутин.

0: все просто.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
3: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру. Ведь она такая красивая и молодая.
4: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочек. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Новый хит на ресницах. Это группа «Градусы» на радио «Альфа». Честно говоря, градус температуры воздуха не очень-то радует. Похолодания ожидаются уже завтра, а в ночь с пятницы на субботу и вовсе до +6 обещают синоптики. О погоде на завтра после новостей спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центра ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Сварщики, токари, лаборанты химанализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 32 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, пишет «Известия». Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «слово года», которое могло ему достаться еще в прошлом году. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 27 августа. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В четверг в Перми будет облачно, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха +12, +13 градусов и ночью, и завтра днем.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, Юрий Антонов на радио «Альфа». А я с удовольствием напомню, еще в ближайшие дни, сегодня и до конца этой недели, по будням, вечером разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх бар». Конкурс «Счастливый номер 12+». После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова отправляйте сообщение «Иду на вечеринку» в «Макс радио «Альфа» по номеру 8-906-38-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы в эту пятницу, 28 августа, радио «Альфа» приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в «Руки вверх» баре «Сибирская, 16». Сбор гостей с 10 вечера, 18+. Далее на 104.1 FM «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Моджо», «Ник Кейв» и «Кайли Миноук». И через пару минут на радио «Альфа» Лаура Бренниган.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати «Академия сюрпризов» сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
8: Нольгас. В этом костюме как в бане.
9: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
10: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
11: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
10: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
9: В «Мэнс Луке».
12: «Мэнс Лук», Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
13: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
14: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
1: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Настоящие летние хиты из нулевых – это Моджо в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении часа инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 15 часов и 1 минута. С новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнет работать с российским сырьем и отправлять бензин в Россию на определенных условиях. Об этом сообщил глава Минэнерго Республики Ирлан Акинженов на брифинге после заседания правительства, пишет издание «Капитал КЗ». По словам министра, Астана получила официальное обращение от российского ведомства, и стороны достигли договоренности. Согласно условиям, треть произведенного бензина и дизеля останется на внутреннем рынке Казахстана, а остальная продукция будет экспортироваться обратно в Россию. Озон уточнил правила оплаты товаров после получения. Постоплата по-прежнему доступна покупателям во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Ограничения действуют только в части регионов и касаются товаров, которые продавцы хранят непосредственно в логистических центрах Озон. Компании объяснили, что это должно

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. 15.33 точное местное. С кратким обзором новостей Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Как пишет ТАСС, работать анестезиологами-реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. В России средний уровень реальных ставок по коротким микрозаймам за год увеличился до 247% годовых, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Это связано с увеличением просрочки и ужесточением регулирования отрасли. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 27 августа, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. И ночью, и завтра днем плюс 12, плюс 13 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Саша.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: 3, 2, 1, поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
4: Знакомьтесь. Транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка. Персональный менеджер. СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
7: 0+.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перми, 16 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия и Украина согласовывают списки для нового крупного обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС. Предыдущий обмен прошел 19 августа. Тогда Россия и Украина обменялись пленными по формуле 103 на 103. Освобожденные российские военнослужащие находились в Беларуси, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставили в Россию. Для дальнейшей реабилитации бойцов удалось вернуть домой при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Среди возвращенных был 31 раненый. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает ТАСС. Подчеркивается, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. Во всех федеральных округах России появится 12 учебных заведений для талантливой молодежи. Попасть на учебу в них смогут школьники из разных регионов, рассказал герой России Владислав Головин в интервью ТАСС. Он добавил, что особое внимание уделяется доступности дополнительного образования для всех школьников. По его словам, система образования переживает модернизацию, а ее цель – создать беспрепятственный переход от учебы к дальнейшей работе. В целом, подросткам по

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 17 часов 1 минута. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Российские банки начали включать риск атак беспилотников в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых регионах. Сам риск БПЛА в договорах указывают не всегда. Он может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно от 10 до 20%. При этом условия отличаются в зависимости от банка и страховой компании. Национальная система платежных карт с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Такие поправки внесены в антиотмывочный закон, сообщает ТАСС. Нововведения направлены на ускорение проверок данных и снижение нагрузок на кредитные организации за счет сокращения количества веерных запросов, которые ведомство направляет банкам. Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже со следующего года. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пермь в конце августа ждет ставший традиционным фестиваль современного искусства «Просвет». Фасады зданий уже в 5-й раз станут полотном для масштабных видеопроекций и инсталляций. Программа фестиваля объединит несколько площадок, включая завод Шпагина, Пермскую государственную художественную галерею и Пермское государственное хореографическое училище. Главным экраном станет фасад Пермского театра оперы и балета. Помимо визуальной программы, гостей фестиваля «Просвет» ждут фудкорт и образовательная программа, где пройдут встречи с художниками,

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18:02. Радио Альфа, новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что такие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Соцфонд ускорил распоряжение соцуслугами и оформление ежемесячной денежной выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что средний срок назначения ежемесячной выплаты сократили почти на 10%, переоформление на 15%. Ежемесячную денежную выплату предоставляют россиянам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, их семьям, пострадавшим от традиционных или техногенных катастроф, героям России, героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим. При ее оформлении гражданам автоматически назначают набор соцуслуг, в их числе предоставление путевки в санатории, лекарств, бесплатного проезда на электричках. Лучшее время для вакцинации от гриппа – сентябрь-октябрь. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре. В службе пояснили, что полноценная надежная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу. Для выработки защитных антител после прививки потребуется от 2 до 4 недель. В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа особенно важна для детей, пожилых людей с хроническими заболеваниями. Помимо прочего, специалисты отмечают, что подготовить организм к сезону простуд помогает здоровый образ жизни. В Пермском крае в июле было выдано более 2000 автокредитов. Это на 17,5% меньше, чем годом ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Сокращение произошло из-за снижения спроса, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Больше всего автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области и Татарстане. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам запретили в Казахстане. Об этом сообщила Генпрокуратура Республики на своем сайте. Изменения в законодательство были внесены в связи с ростом аварийности и направлены на повышение безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности. В ведомстве отметили, что движение должно осуществляться только по велосипедной дорожке или велополосе, а при их отсутствии по правому краю проезжей части либо по обочине. В завершении выпуска курсы валют доллар 84.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+. На этой неделе по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada фильм «Последний богатырь. Колобок. 6+.» Подлинная история самого харизматичного жителя Белогорья и вселенной «Последнего богатыря. Колобка». Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада, приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк, когда квартира с отделкой, в доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
6: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
7: Банк

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик». Больше, чем игра. Приходите.
3: Посмотрим, что сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 7 баллов из 10. Пробки минут на 15-20 на Промышленной от Южного обхода до шоссе Космонавтов, на Камском мосту улиц Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира, на Космонавта Леонова от Карпинского до Мира, на Компросе можно потерять примерно 15 минут от Монастырской до Революции.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: До сентября в Аймол покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры себе.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани» у Сани. Пермь, Васильева, 5/6.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Кума – третье по величине озеро Италии. Оно лежит в регионе Ломбардия, в 40 километрах к северу от Милана. Озеро известно своей нереальной красотой и дворцами эпохи Возрождения. Сегодня озеро Кума. Кума – небольшое озеро по мировым меркам. Его длина 47 километров, ширина всего 4 километра. Кума в его современном виде окончательно образовалась примерно 10-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. А вот гигантской впадине, в которой находится озеро, уже миллионы лет. Древнее латинское название озера Ларио. Лара переводится как «глубокое место». Местные жители называют себя лариани. И само озеро в официальных документах тоже фигурирует как Ларио. Озеро Кома находится на высоте 198 метров над уровнем моря, но его глубина больше 400 метров. Таким образом, дно озера находится ниже океанического уровня на 200 с лишним метров. Это глубочайший тектонический разлом. Озеро Кома известно тем, что на его берегах жили знаменитости, в том числе Стендаль, Байрон, Гёте, Ференц Лист и Петр Чайковский. Сейчас самые знаменитые жители Кома – Джордж Клуни с семьей. На озере Кома снимали «Казино Рояль» и «Звездные войны», в частности, «Родную планету принцессы Амидалы» Набу и сцену свадьбы принцессы с будущим Дартом Вейдером. Именно на Кума, в деревушке Донго, в апреле 45 года партизаны поймали диктатора в бегах Бенито Муссолини. При нем был огромный архив и казна с золотом. Миллиарды долларов в современном эквиваленте. После ареста сокровища исчезли. Местные верят, что ящики с золотом до сих пор лежат на дне. Единственный остров на озере, Изла Каманчина, в XII веке был предан анафеме местным епископом за то, что жители острова сдали врагам город Кума на берегу. Проклятие гласило, любой, кто осмелится здесь поселиться, умрет страшной смертью. Сейчас на острове работает ресторан, и в конце обеда для каждого посетителя проводят специальный ритуал очищения огнем. В озере, по заявлениям местных, живет свой озерный монстр теплохнесского чудовища. Правда, в последний раз его видели в 1946 году. Но в горах озера действительно нашли окаменелости доисторического ящера лариозавра, который обитал здесь миллионы лет назад. И что на первом месте? Если бы вы оказались на озере Кума 11 тысяч лет назад, вы бы почувствовали себя внутри первой части мультфильма «Ледниковый период». Совпадение практически стопроцентное. Именно такой тогда была природа, климат и пейзажи Кума. И там действительно ходили саблезубые тигры, мамонты и люди.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Возьми меня с собой.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная регистрация размещена на сайте наш.

0: все просто.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Эх, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнслуке.
9: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
10: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Кар, сейчас дороги в городе загружены на 7 баллов из 10. Пробка больше, чем на 40 минут скопилась на Строителей от въезда в Пермь до западного обхода. На западном обходе простоять можно примерно полчаса от шоссе Космонавтов до Строителей. 20-минутный затор на Стахановской, шоссе Космонавтов до улицы Мира. Затруднение минут на 15-16 на Камском мосту и улице Попова от Борцов Революции до Луначарского. На Промышленной от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов и на Космонавта Леонова от Карпинского до улицы Мира.
11: Радио Альфа 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
0: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
2: Брюки купи себе.
0: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
2: Брюки купи себе.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
4: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-0715.
5: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-085-62.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».
7: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия и Украина согласовывают списки для нового крупного обмена пленными. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, передает ТАСС. Предыдущий обмен прошел 19 августа. Тогда Россия и Украина обменялись пленными по формуле 103 на 103. Освобожденные российские военнослужащие находились в Беларуси, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь. После этого их доставили в Россию для дальнейшей реабилитации. Бойцов удалось вернуть домой при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Среди возвращенных был 31 раненый. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России, передает ТАСС. Подчеркивается, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в Министерстве. Во всех федеральных округах России появится 12 учебных заведений для талантливой молодежи. Попасть на учебу в них смогут школьники из разных регионов, рассказал герой России Владислав Головин в интервью ТАСС. Он добавил, что особое внимание уделяется доступности дополнительного образования для всех школьников. По его словам, система образования переживает модернизацию, а ее цель – создать беспрепятственный переход от учебы к дальнейшей работе. В целом, подросткам помогут современные образовательные центры, где они получат возможность освоить практические навыки наравне с теоретической подготовкой. В Пермском крае за 7 месяцев этого года на 15% выросли траты на лекарства и биологически активные добавки против никотиновой зависимости. Всего пермяки приобрели 55 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 80,5 миллионов рублей. Об этом сообщает DSM Group. Напомню, что с 1 марта в Пермском крае запретили продажу вейпов и устройств для их потребления. Позже губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект поправок и предложил продлить запрет еще на 5 лет. Домашние закрутки можно хранить максимум 2 года, максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения. Об этом пишет Лента.ру. По словам экспертов, банки должны храниться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 27 августа в четверг в Перми будет облачно. Утром небольшой дождь, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем плюс 12-14. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
5: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
4: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
5: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
4: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
6: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
7: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: В пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
11: Центр детского плавания «Спорткомплекс». Комплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
12: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
13: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
14: Давайте посмотрим, какая ситуация на пермских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, плотное движение в городе на 5 баллов загружено. Самые серьезные пробки на Строителей. Там часовой затор от въезда в Пермь до западного обхода. Скорость потока не превышает 3 км в час. Не меньше 40 минут потерять можно на западном обходе на участке от шоссе Космонавтов до улицы Строителей. Пробки скромнее минут на 15 на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира и на Революции Макаренко от Веселой до Тургенева.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Новая музыка и золотые хиты. 104.1 FM.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
3: На радио Альфа снова информация о загруженности пермских дорог. На 5 баллов она оценивается. По данным Яндекс.Карт, часовая пробка на Строителей от въезда в Пермь до Западного обхода. На Западном обходе можно задержаться примерно на полчаса на участке от шоссе Космонавтов до Строителей. На Революции Макаренко пробка минут на 15 от Веселой до Тургенева. И такая ситуация наблюдается на Стахановской шоссе Космонавтов до улицы Мира.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner.

0: Вы на 104.1 FM, это Радио Альфа. В Перми 8 вечера. С новостями уходящего дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания, пока в нем размещена только тестовая запись перед РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившее в силу наказание, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России. Более 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в Минцифры. Больше всего заявлений поступило из Московской области – около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовской области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва смогут жители 32 регионов. Заявление необходимо подать через госуслуги до 14 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Массового возвращения российских приложений в App Store и Google Play в ближайшее время ждать не стоит. Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Поводом стало возвращение приложения Озон в Google Play. Ранее его удалили из магазина, после чего компания подала апелляцию и приложение восстановили. По мнению Клименко, это скорее отдельный случай, а не начало общей тенденции. Более того, эксперт допускает дальнейшее усиление ограничений в отношении российских цифровых сервисов. Депутаты Пермской городской думы утвердили поэтапное повышение ставки туристического налога. В 2025 и 2026 годах она останется на уровне 1% от стоимости проживания, в следующем году вырастет до 3%, в 2028 до 4%, а с 2029 составит 5%. Таким образом, за 5 лет ставка налога увеличится в 5 раз. Дополнительные поступления в бюджет Перми планируют направить на развитие городской инфраструктуры, благоустройство туристических зон и сохранение объектов архитектурного наследия. Москвичка отдала телефоны мошенникам более 75 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции. Пострадавшая работает системным аналитиком. Аферисты связались с женщиной в мессенджере и представились сотрудниками банка и силовых структур. Они заявили, что от ее имени якобы оформили доверенности, а деньги на счетах находятся под угрозой. Чтобы сохранить накопление, москвичку убедили снимать средства и передавать наличные курьерам. Так продолжалось несколько дней, после чего женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 27 августа в четверг в Перми ожидается облачная погода, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, плюс 12, плюс 13 градусов и ночью, и завтра днем.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13.

0: сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: Ka-ching. Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
0: Радио Альфа.

0: Золотые хиты.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: На радио «Альфа» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 27 августа, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Перми плюс 12, плюс 13 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 27 августа, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Перми плюс 12, плюс 13 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 27 августа, в Перми будет облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью и завтра днем в Перми плюс 12, плюс 13 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Father, tell me.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.